0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Приятели, господин обзани ба Радио Кампус. Доброго дня, вас вітає Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайр, хош омадид ба
4: Керек. Салам ба хама, хош омадин ба
5: Радио. Мархабан ба кум фикули ете радио.
6: Радио Кампус, се супер.
7: Ein kommt zu meinem